0: If we can encourage Chiang Kai-shek to attack the mainland, Red China will collapse. And we have an opportunity here, and we might not get another chance.
1: The Pentagon has instructed on December 6th that none of the military was allowed to give comments on diplomatic policies. Have you broken this instruction, General?
0: You tell me.
2: Hang on. 苏联大使到了。哦，你到不肯。Я до сих пор не могу поверить в то, что приказ глупый приказ отдали именно вы.
3: 经历三次战役，把敌人从鸦绿江边驱赶到了三七线以内，但是目前志愿军的伤亡达到了5万人，因病和冻伤了4万多人。停止追击是为了休整和补充，也是为了下一场战役更好地歼灭敌人有生力量。这有错吗？
4: Вы типичный правый оппортунист.
1: Это типичный оппортунист.
4: Прекрасные возможности для развития корейской революции могут ускользнуть из ваших
1: рук.
4: Но даже если я не воевал, существует же свобода
3: мнения.
4: Если вы будете продолжать настаивать на этом, я доложу об этом товарищу Сталину.
3: Иди.
1: Иди.
3: Куда-ли
1: попрощаться.
3: Прекращение. 我是志愿军总司令，有责任我来担。要杀头就杀我的头。
4: У вас отсутствует даже здравый смысл. Ждите,
3: 你等着。有时间吗？
2: 有啊，
3: 陪我杀一盘。
2: 好。
3: 走。

0: 红军必须搭建足够多的碉堡，构筑足够坚固的阵地，用阵地战消耗敌人的火力和兵力。
1: 这不是被动死守吗？
2: Пассивные и активные – это два диалектических противоречия.
0: 主动和被动是一组辩证的矛盾。
3: Позиционная война совсем не.
0: 阵地战不是死守，必须合理使用短促突击的战术。
2: Используется тактика короткого удара.
0: 短促突击我已经讲过了，希望你以后。